0: ¡Vivan los trabajadores!
1: ¡Education!
2: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Спайки.